Прошлый день показал нос и рассмешу друзей до слез. Я не игрушка, я живая.